0: Шалом.
1: Я на помой.
0: Помогапиек я кыит акты кайенго. Нанал, нанал, чо кокпы сукя.